сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Компания «Радиошок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.

0: Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: Я себя не могу

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай Шок, Радио Шок.

не первая, не прошлая, голодная, не пошлая, прекрасная любовь.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся. Радиошок.

0: Радио. Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Музыкальная компания Bulk Music представляет.
2: Я в шоке.
1: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
0: Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок.

0: Да что ж такое-то?
1: Белый

0: Да что ж такое?
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
2: Так, слышно ли меня? Я не понимаю, слышно ли меня? Раз, два, три. Я нажал.

0: Так, не слышу. Теперь я себя слышу. Ура, ура. Так, Даша, ты у нас на связи? Даша Шакшина, ку-ку.
1: Алло, алло.

Да, уж постараюсь внести какую-нибудь. Сегодня у нас, друзья, с вами будет очень интересный эфир. Впрочем, как и каждый, конечно же, но сегодня он прям подобрался особенный, потому что у нас сегодня будут в эфире люди, которые так или иначе связаны каким-то образом с миром сказок, фантазий. У нас сегодня будут сказки страшные и сказки такие. Сказки про эльфов, про гоблинов, про троллей, про какие-то походы и так далее. То есть такие немножечко добренькие. Но начнем мы со страшной темной нотки, и на связи с нами будет Сергей Ушинский, который будет представлять свой одноименный проект, также он называется Сергей Ушинский, и также, скорее всего, мы поговорим сегодня и про второй его проект, который называется «Атака», но об этом лучше расскажет сам автор. Сергей, привет!

0: Телефон включен. Первый микрофон тоже включен. Ага. Ок, хорошо. Сейчас-то хоть что-нибудь слышно вообще? Сейчас даже слышно, меня слышал за кадром, да? Так, а теперь как мне включить под эту самую, подкладку? Она идет, подкладка, сейчас? Радиошок, прямой эфир. Сейчас еще раз мы тогда ее поднимем. Почему они называются одинаково у вас? Вот это 002, например. А мне нужно, чтобы она была 6 минут. Вот она 6 минут, вот она еще 6 минут. О, хорошо, и потом пойдет песня. Ладно, все. Да, включено все. Эфир.
1: Я ничего не говорю.

меня не открывается, наверное, ничего. Ну да. Я не могу послушать, что в эфире, к сожалению.

0: Музыкальная компания Bulk Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
2: Что-нибудь произошло в нашем эфире? Слышно ли нас? Даша, здесь ли ты? Сергей, здесь ли ты?
3: Я.
2: Ура! А тогда что?
3: Я здесь,
2: Тогда я тебя слышу. И надеюсь, что все слышат нас. Хотя эфир я не могу послушать, потому что, не знаю почему. Это странно. Хотя...

0: Да уж, пора бы, пора бы. Я думаю, что давайте приступать.
1: Слушай, у меня есть предложение встречное, если позволите. Учитывая такое немножко сумбурное начало, давайте начнем с прослушивания. Давайте включим «Небо серое», например, и после этого вступим в беседу.
2: Идет, хорошо, договорились. Включаем «Небо серое».
3: В небо серое солнце брошено, глаза зеркала перекошено, стекла черные, слезы облака, осень здание тащит волоком. Души мертвые, губы синие, хохот режется от бессилия. Лягут инеем эти проводы в небо серое, тени города. На окраине будет поровну, стынет кладбище, кружат вороны, место битое темной памяти, сердце дрогнуло криком матери. Возле холмика бродит женщина, платье черное, ряса грешника, сын потерянный, стонет с холода, кровь отравлена, тело молодо. Небо серое, листья желтые, плачет женщина у надгробия, скинет ворохом ветер волосы, вены белые, боли борозды. Где сыночек мой? Где ты, солнышко? Приходи домой. Одинешенько стало матери, слабо до смерти, стало кладбище точкой повести. Небо серое, солнце брошено, белым саваном припорошено. Небо серое, горе

Небо серое, горе, бешенство. Где же сын ее, человечество? Где вы, сволочи? Что вы прячете? Что за поводы в страхе матери? Души мертвые станут стенами. Наказание! Отомщение! Ради зелени окровавленной было куплено горе матери. Раскопает вас доля бешенства, отстраняя от человечества. Зверю нечего делать в городе. Где вы спрятались? Где вы, сволочи? Зло не в венах, не в отрещении, а у вас в душе люди, не люди. И настанет час дня последнего, чтобы вашу грязь смыло серое небо горечи, небо праведных. Где вы, сволочи? Где вы спрятались?

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: И мы продолжаем. И, Сергей, спасибо. Я думаю, что эту песню можно смело посвятить Глебу Малечкину, ушедшему из жизни здесь у нас совсем недавно. Но все, переходим. Даша, тебе слово.
2: Только мне слово. Что мне слово? Надо слово давать нашим гостям. Поэтому, Сергей, давайте-ка расскажем, напомним нашим радиослушателям вообще, что у вас такое за проект, да? Потому что, может быть, кто-то еще не слышал, может быть, кто-то будет слушать запись эфира впервые. Расскажите, почему Сергей Ушинский отпочковался вообще в отдельный проект, назвался тоже Сергеем Ушинским, чтобы как раз все запутались окончательно. И что это за формат такого интересного придумали?
3: Дарья, спасибо большое. Начать хотел бы снова поприветствовать вас, Александра. «Небо серое» прозвучало не впервые в эфире «Рок волны». И для меня это сегодня очень памятно и приятно, потому что пролистал ленту сегодня паблика ВКонтакте, собственно, одноименного, также моим именем и фамилией называется. И выяснилось, что ровно 3 года назад мы в первый раз встретились здесь в эфире. Единственное, это было не 10-е. 7 июня. Да. Вот именно тогда и началась история этого поэтического, как мы его называем, проекта, точнее, даже лирического, чаще всего его называют, но как называют, это уже другой вопрос. Помимо песен, которые мы писали в проекте «Атака», классической, простой, рок-музыки такой, ну, ничего, как говорится, необычного, просто хочется иногда тяжелых гитарных рифов под них немножечко порычать о тех или иных вещах. Говорят, есть, если что.
2: Да.
3: Сейчас

0: Так как я сам нахожусь сейчас в студии звукозаписи,
1: наверное, так можем хочется, продолжить.
0: Чтобы оно заработало, наконец. Хорошо, да. И вот, собственно, 3 года назад на студии, записывая песни, звукорежиссер Алексей, товарищ мой хороший, с которым мы ведем сейчас весь этот проект от начала и до конца, обратил внимание на вот ворохи текстов, на длинное, непонятное произведение «Анастасия». Спросил, что это? Я говорю, это вот написалось такое стихотворение, оно разбитое, ритмически очень такое какое-то сюжетное, сложное, но оно не тянет на самостоятельный литературный труд, то есть это не поэма, не спектакль из этого не построить, ничего такого, но при этом жалко ее резать на песни, вот рвать на кусочки там какие-то отдельные идеи реализовывать не хотелось. Он говорит, так иди прочитай, и вот встань к микрофону и прочитай, как она тебе на душу ложится. Настроение было приподнятое, все-таки запись, я встал, прочитал, и когда мы его начали обрабатывать, переслушивать, добавлять какие-то театральные, как вот из радиоспектакля какие-то элементы, двигающуюся мебель, капельки воды либо крови, там какие-то элементы, какие-то шумы, фоны, мы подумали, что это может быть в принципе интересно двигаться в таком ключе. И со временем выбрали интересную тематику, то есть это стихи под какой-то минималистичный формат звукового сопровождения. Изначально это было более такое искусственное театральное сопровождение, сейчас мы перешли к чему-то такому более, что ли, заполняющему с точки зрения музыкальной стороны, но мы уходим в минимализм. Мы уходим в минимализм по одной простой причине. Во-первых, сделать акцент на голосе, а во-вторых, чтобы перевести все-таки это произведение в более простой, легкий формат живых исполнений. Потому что с той же Анастасией выходить, хоть я и выходил вживую на сцену, достаточно сложно. Для этого либо нужна целая армия музыкантов, или я смотрел, как делались радиоспектакли, обычно детективные, там, в Соединенных Штатах, еще где-то в 40-х годах, классная прям команда, которую имитировали скрип там дверей, там еще что-то, это настолько здорово смотрится, но это должна быть огромная команда, это должен быть прямо продуманность площадки, так сказать, да, простора, должны быть какие-то специальные вещи, этого очень много, и учитывая, что мы все, ну, я думаю, что мы все, мы не те музыканты, которые зарабатывают на свою жизнь музыкой, у нас есть основные работы, основные специальности, а музыка для нас скорее как крик души, хобби я не буду называть, хобби это какое-то неправильное, мне кажется, слово в данном ключе, вот, и хотелось уйти
1: именно,
0: что, да, что можно приехать вот просто куда-то, где-то, на любую площадку, любого размера, с ноутбуком, грубо говоря, в кармане и гарнитурой, и уже организовать выступление. Вот мы к этому пришли, и, собственно, забегая далеко вперед, наверное, в конец нашего интервью, я могу сказать, что новый альбом в таком формате, он уже отправлен на модерацию. То есть он сейчас в работе, так что вот-вот ждем. Где-то к концу месяца ожидается официальный релиз.
1: Ну, круто, слушай. Слушайте, а вот, то есть, получается, вы, как настоящие музыканты, будете теперь выступать прямо с подложками, да? То есть все это будет записано в едином файлике, вы просто как-то включаете условно под клик или ориентируетесь по каким-то там своим собственным меткам, и та музыка, которая задумана в проекте, она будет звучать вместе с вашим голосом параллельно, так?
0: Да, да, совершенно верно. Причем сами подложки сделаны таким образом, чтобы, ну, как сказать, настроение же разное бывает. Это же не песня с четкой ритмикой. Стихотворение может прочитаться сегодня так, там, где-то чуть медленнее, где-то чуть быстрее, с разными акцентами. Поэтому подложка, она пускай и имеет определенные марки, да, определенные точки, но все-таки сделана достаточно вольно для меня. И я уже попробовал, было у нас всероссийское, ну, хочется верить, что всероссийское, я не знаю, как это было где-то, кроме Мурманска, мероприятие «Ночь музеев». Я традиционно
2: пришел. Нет, это везде.
0: Везде?
2: Везде, было, конечно, вот. Везде, да.
0: Угу. Значит, не обманули.
2: Нет, это по всей стране происходит и уже не первый десяток лет, по-моему, даже.
0: Так замечаю, что... я очень рад это слышать, на самом деле, я тоже часть этого движения, так уж получилось. через нашу студию знаком с многими творческими людьми, а некоторые, как оказалось, работают в центральном музее нашего города, в Краеведческом музее, в самом большом, красивом, и туда они меня все время зовут. Вот звали с Анастасией когда-то, сейчас позвали с новой программой, и у меня появился шанс, как у многих музыкантов, откатать программу до ее официального релиза, до какого-то уже представления, сольного выступления, и в принципе, мне было довольно комфортно. То есть одно движение руки к ноутбуку, в принципе, решало все вопросы.
2: Ну, вы опытный человек, да, Сергей, поэтому, поэтому опыт дорогого стоит, что называется. Ребята, может быть, мы поступим следующим образом. Я очень люблю гостей в прихожей. То есть вот они стоят или сидят и как-то не подключаются к ней к разговору, а наблюдают все это со стороны и, разумеется, делают какие-то свои выводы. Может быть, мы будем чередовать, Сергей, что вы скажете, если мы сейчас с Екатериной поговорим и с Романом,
0: а потом... Если не заменяет память, мы так всегда...
2: Да, о, окей, да, да, что, извини, может быть, я как-то в твои планы влезаю, ты хотела как-то частями... Нет? Окей. Тогда здравствуйте.
1: Нет, нет.
2: Нет? Отлично. Тогда... Окей. Тогда здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, Роман. А вы где находитесь? Мы рады вас приветствовать здесь. Да. Вы в какой-нибудь волшебной...
3: Мы находимся...
2: волшебной стране. Нет?
3: Ну, вообще, наша домашняя студия, Аргалинель студия, да, это, по сути, волшебная страна.
2: Вот у вас голос совершенно волшебный сейчас, честно скажу. Там есть какая-нибудь обработка или это ваш натуральный тембр?
3: Нет, это мой голос, просто через здорово, хороший микрофон. Здорово.
2: Ну, расскажите, где вы находитесь и в каком городе географически и все такое?
3: Географически в Москве.
2: Вы в Москве, и ваш волшебный проект, насколько я понимаю, посвящен всяческим сказочным историям. Я прав или это...
3: Верно, сказки плюс мифология, фэнтези, мифы, легенды разных народов мира. Uh-huh. Ну и про нашу жизнь тоже есть.
2: Скажите, и как давно вы в этом пространстве находитесь? Сколько лет?
3: Ну, если говорить про меня, то я нахожусь и сочиняю музыку лет... Пожалуй, 20 с чем-то.
2: Ничего себе.
3: А вот конкретно мы про Двоеволчье 2,5 года.
2: Да, проект Двоеволчье. Почему так называется? Я вижу, что вас двое, и вы единственный участник этого дуэта, но Двоеволчье. Страшновато звучит, не правда ли?
3: Ну, потому что два поющих волка в этом дуэте.
2: Волк и волчица, это все-таки, наверное, немножко...
3: Именно.
2: Немножко... Я не знаю, как это определить по-русски, кстати говоря. Пара волков, волчья пара... Ну, неважно. Двоеволчье. Двоеволчье — это отличное определение. Да, да, да. И, ну, расскажите немножко о том, что, как, с чего начиналось 20 лет тому назад. Почему вдруг... Вы были первыми, наверное, на этом поле, да? Вернее, в этом лесу. Тогда на момент создания, вернее, как это сказать, на момент начала реализации этой идеи, были ли у вас конкуренты? Вот я к чему. На этом же поле, в этом же лесу.
3: Если говорить про нас, про Двоеволчье, то конкурентов не было, а начиналось все с того, что меня пригласили на концерт на вечер песен и исторических танцев, где я должен был выступить. И на тот момент мы уже несколько месяцев были вместе с моей любимой женой, будущей женой на тот момент. И она уже выучила все мои песни, которые я там должен был петь. Я говорю: слушай, давай выйдем на сцену вместе и вместе их споем.
4: Ну, у меня был страх сцены, я жутко боялась еще выступлений всяких, ну и отказалась.
3: Потом... Я расстроился,
4: я на это все посмотрела, взяла его за руку, сказала: пойдем репетировать.
2: Так.
3: Мы ушли в подсобное помещение, порепетировали, после чего вытащил ее на сцену и спели вместе в один микрофон и поняли, что это годится, и народ это принимает. И вот после этого мы выступаем и записываемся вместе. Угу.
2: Насколько успешно проходят ваши выступления? Дебют, я понимаю, был такой, смазанный слегка, как бывает всегда, обычно.
3: Дебют, конечно, да. Постепенно мы прокачиваем свои способности и мастерство, но сейчас вот Буквально несколько дней назад были на фестивале «Дубовик» в Московской области. Mm-hmm. Открывали его на большой сцене. Это был успех. Даже народ под нашу загребную песню сделал дракар. Пели и начали грести.
2: Это называется дракар, да, когда... Вот. Окей, надо запомнить это слово. Слушайте, давайте, может быть, мы что-нибудь послушаем из вашего творчества. И для того, чтобы представлять, собственно, как вы выглядите и, как это сказать, как вы слушаем мы зрителями, и можно ли под это дело грести. Что вы хотите послушать в качестве дебюта, заявки музыкальной здесь, в «Рок-волне» на «Радио Шок»?
3: Давайте мы послушаем вначале песню «Шуарский лис».
2: Лис. Вы знаете, я почему-то, когда увидел название этой песни, так и подумал, что с этого мы и начнем. Итак, двоеточие. «Шуарский лис».
5: Как сиренево дивной пустыни твои шара, как ветра горячи, как мудры не по-детски дети. Мы плывем от планеты к планете, от шара к шару, на большом корабле, на космическом мозгоеде. Как шар на земле галактичны твои китайцы, как печально кричат робосамки в период брачный. Если взяли на борт корабля, то поздняк метаться. Такой же космический странник, солдат удачи, как и мы, капитан.

0: будет.
1: Музыкальная компания Balt Music представляет.
2: Я в шоке.
1: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
2: Радио Шок.
3: А, да, это именно та самая «Рок-волна».
1: Музыкальная компания Balt Music представляет.
2: Я в шоке.
1: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
2: Радио Шок.
3: И для тех, кто не понял, мы это повторили, но думаю, что всем понятно, что здесь на набережной Обводного канала я, Александр Сенин, наверное, вы уже узнаете мой голос, я смею на это надеяться, точно так же, как и голос Даши Шакшиной, который находится в городе Великий Новгород, и оттуда мне некоторым образом и задают вопросы нашим гостям, а гостей у нас сегодня аж две эфирные единицы, хочется так сказать. И только что мы слышали «Двоеволчье» и «Шарского лиса». И должен сказать, что не знаю даже, как ты, а я такую хорошую долю нормальной иронии по отношению, самой иронии, наверное, по отношению к себе услышал в этой песне. И мне это нравится. Я сам иронию люблю, сам человек самый ироничный в том числе. Поэтому всегда это приветствую. Даша, а как ты считаешь, это насколько серьезно произведение музыкальное, которое мы только что услышали?
4: Нет, я думаю, что это самостоятельная, действительно серьезная работа, но то, что ребята относятся к этому с какой-то долей юмора, это тоже естественно. Но лучше, наверное, их спросить, но я вот про что хотела поговорить. Мне кажется, что вам нужно было назваться «Троеволчье», потому что как будто бы струны в вашем творчестве — это такой прям надежный третий партнер музыкальный. Согласны, нет?
5: Это верно. Гитара, собственно, вот она. Ну, да, испанец, альманса.
3: Гитары нет, в записи слышно.
5: В записи звучит, да, еще соло, но это она же. Зовут ее Нарданель.
3: И то это вы сами, да?
5: М?
3: И да, то, да. И то да, это вы мы, сами, да. Роман, да?
5: Как да, бы, да, да.
3: Накладочка, окей. Угу. «Троеволчье», ну, не знаю.
4: Даша, хорошо, ну...
3: По поводу самой иронии, если что.
4: Шутки ради, да, для красного словца. Хорошо. Я-то хотела спросить больше следующий вопрос. Поскольку у вас музыка такой имеет ярко выраженную этническую направленность, какие еще инструменты вы да и выбираете себе в качестве музыкальных партнеров в проекте? Наверняка же не только гитара ограничивается вся эта история.
5: Конечно, это вообще интересная тема.
4: Да.
5: Мы иногда используем шаманский бубен. В двух песнях он у нас звучит, которые, правда, официально не выпущены пока что, это переделки, вот. Ну, иногда все такие шуршалки, стучалки, тамбурин там, вот.
3: И все дело в вашей домашней студии происходит, да? То есть вы никуда не выбираете для того, чтобы сделать какую-то продукцию, извините. Все происходит дома, в домашних условиях, и это, конечно...
5: Все хорошо. Делаем в домашней студии, да. А еще интересный инструмент, на котором я играю в своем сольном проекте «Драублин», это германская лира, лира из Оберфлахта. Инструмент из первого тысячелетия нашей эры, историческая реконструкция по находкам. Вот. В ней всего 6 струн, и на ней я на данный момент сделал одну студийную запись, «Два ворона» называется.
3: И довольны ли вы остались, Роман, этой записью? Все-таки тысячи лет инструменту, и как-то он должен, я полагаю, предполагаю, что звучать не совсем обычно современному уху.
5: Конечно, необычно, но мы смогли его хорошо записать. И плюс к нему в этой треке звучат еще флейты, вистлы, на которых сыграла знакомая. Вот. Так что получилось интересный трек.
3: Хорошо. Вернемся к Сергею, может быть. Он там тоже что-то скучает в своих проводах. Для тех, кто не видит, что у нас происходит на стене за спиной Сергея, много-много-много крючков, а там много-много разных разноцветных кабелей, не знаю, как правильно. И все это, я полагаю, надо куда-то где-то включать, и я в этом постоянно путаюсь. Недавно пытался включить себе обычный виниловый проигрыватель, но хитро. достаточно водился целый день. Но получилось, в конце концов. Как у нас сегодня в программе, кстати. Да, Сергей, как вам вот такой жанр ироничного, сказочного, со сказочными же музыкальными инструментами, буквально исполнителями, нашими вторыми гостями? Что вы скажете? Не пробовали ли вы себя в этой области, скажем, нарисовать что-нибудь такое?
0: Конечно, не пробовал, но отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что у нас вообще ведь без иронии никуда. То есть даже самые
3: Не спорю, как
0: без этого, я вообще не знаю, прожить. То есть даже самые серьезные, самые пафосные вещи, если они начисто лишены иронии, они начисто лишены смысла, мне кажется. Поэтому умение посмеяться над собой, над собственным путем, выбором, это очень высокий уровень подход, скажем так. Это прям, это показатель человека или в данном случае артиста классный и замечательный. Музыку такую сейчас, скажу честно, я не слушаю, но слушаю ее прямо, ну, как в мультике «Рататуй». Помните, когда главный критик попробовал вот «Рататуй», у него вот это, понеслась вот это возвращение в детство. Вот я сейчас примерно ощутил, что это такое. Это был очень мощный флешбэк. У нас были в нашем регионе, в нашем, ну, таком мурманском рок-клубе небольшом, были исполнители подобного жанра, и мне они очень-очень нравились вот в те далекие времена, там лет, ну, я не буду говорить, зачем жаловаться на возраст, да, не так я уже был.
4: Вчера.
3: Недавно.
0: Поэтому слушать было крайне приятно. Спасибо, ребята.
3: Окей, ну а теперь о вашем собственном, Сергей, творчестве. Я даже слово передаю.
4: Да, я бы предложила немножечко сменить русло, потому что почему-то в моей голове наш эфир, знаете, поделился на такое, на черное и белое. Вот как у нас в проекте «Двоеволчья» есть «Черный волк» и «Белый волк», также у нас сегодня эфир такой немножко черно-белый, потому что «Двоеволчья» для меня это такое вот что-то светлое, что-то такое прям загадочно-фантастическое, мистическое. А вот у Сергея Ушинского творчество такое темное, какое-то глубокое.
3: Так, а что это такое? Опс. Я ничего не делал. Обалдеть.

0: музыкальная компания Bolt Music представляет программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Минуточку внимания, Даша как раз говорила о том, что у нас сегодня абсолютно специальный эфир, потому что черно-белый он, и так получается, что вы не поверите, друзья мои, но у меня просто сам по себе на голом месте, я его руками не трогал, взял и отключился эфирный компьютер. Но надеюсь, что мы вместе опять и будем продолжать наше сегодняшнее... радиошоу. Я другого слова для нашей сегодняшней деятельности подобрать не могу. Извините, ради бога. Но это правда. Макс Тимнов сказал, что такое бывает раз в 100 лет. Ну, значит, сегодня наш день. Раз в 100 лет произошло именно с нами вот такая штука. Да, Даша, пожалуйста, мы с Сергеем на черно-белом как раз закончили. Да? Поле, вот оно черное, не черное, в общем, такое.
2: У меня снова предложение случается. Ситуация может прерваться на песню, причем
1: прерваться
2: не просто так. То есть давайте смотрите, какой момент. У нас выходит, уже вышел сингл, альбом еще выходит, а сингл уже вышел. Сингл называется RIP, всем известная аббревиатура, да, которую на английский язык переводят как Rest in Peace, покойся с миром. И, собственно, в этой композиции, какая бы она ни была мрачная, тяжелая, металлическая, но в ней же не обошлось без иронии никоим образом. Буквально с самых-самых первых начальных звуков, не назову это ни в коем случае нотами. Поэтому давайте ее послушаем и продолжим эфир.
1: Rest in peace, Глеб Маличкин. И еще одно ему сегодняшнее послание. Я уверен, что все это неспроста происходит, и так RIP.
3: Я так понимаю, что вот эта вот тирада наша не сохранилась, да?
4: Пусть все свершится, как и раньше. Слезами вылезать глаза и верить в призрачный

поднимать. Когда так мало будет солнца и ночью тьму с огнем искать, след потеряв на дне.

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.

0: с юмором творится в этой песне. Уважаемый Сергей.
1: Ну, я бы не назвал юмором, честно. Ирония. Это один вопрос. То есть,
0: ну, это такая это черная же... ирония с одной колосса, нет?
1: Конечно, конечно. Кто же тьму с огнем в руках-то ищет, сами понимаете. Рассеивая ее по дороге. Опять же, вот эти все театральные штучки, там вот этот вот, вот это откашляться перед микрофоном, театральное еще что-то, это, собственно, самая ирония в данном случае.
0: А помните, как Black Sabbath кашляли на какой-то своей песне еще с 70-х, там с кашля начинается, то ли параноид, то ли что-то такое.
1: Да, дай им бог здоровья всем оставшимся, как говорится, святого коллектива. Или не святого, тут же как пойдет. Слушайте, да, нет, на самом деле это ничего нового-то нет. Мы все идем по каким-то неизвестным следам, стопам, тропкам, дорожкам, но при этом все равно даже музыкант, повторяющий полностью композицию того или иного автора, он же в любом случае делает немножечко по-своему. Так что есть какая-то заявка на уникальность все равно. Куда уж тут деваться.
0: Разумеется, конечно.
1: Ну и само металлическое оформление в рипе, оно лично для меня само по себе ирония. Это как раз та самая веточка группы «Атака», которая пока что взяла небольшую паузу вот в своем творческом пути, поэтому о них мы сегодня говорить много не будем. Но, а кто знает, может вернуться.
0: Да, вы знаете, Сергей, общеизвестный факт, что иногда версии получаются лучше, чем оригиналы. Достаточно, не знаю, вспомнить Боба Дилана, которого перепевальщики перепевают всегда лучше. Взять того же Манфреда Мана, которому всегда удавалось сделать из, скажем так, сырого материала господина Циммермана некий шедевр. И к этому, наверное, иначе версия не была бы версией. Зачем делать кучу повторов, а потом самоповторов? А если ты берешь какую-то это полежка и делаешь из него свою Буратино, да, то получается иногда чудо вот такое вот. Давайте еще немножко о чудесах поговорим, и о Буратинах, и о лисах, и о Шерлоцком лесе, и не знаю, о чем еще. Нет, какой там лес у Толкина был главный, через который Хоббит шел за своим кольцом? Не помню. Ну, может быть, вы, Роман, вспомните, это быстрее меня. Двоеволчий дуэт у нас сегодня в гостях также, в Москве, в домашней студии, находится довольно комфортный, судя по тому, что я вижу здесь. И вам слово, расскажите о ваших волшебствах. Вообще Москва — зеленый город. Есть в Москве хоть один лес такой, по которому можно ходить и представлять себя хоббитом?
2: Есть несколько лесопарков, в частности, ближайший к нам Сокольники. И там вполне можно найти удаленный уголок, где будет мало людей. И там можно почувствовать себя, ну, немножко среди деревьев и на природе.
0: Роман, вот
2: если лучше, конечно, поехать, да.
0: Если вы вот хотите, скажем, познакомить своих друзей, с какой-нибудь новой песней, вы пойдете в Сокольники или пригласите к себе домой?
2: Для начала домой.
0: А потом? А потом как пойдет?
2: Не, ладно.
0: Хорошо, понятно.
2: На самом деле,
0: значит, перебил. Да. Вы что-то хотели?
2: Сначала, скорее всего, я сыграю им песню на каком-нибудь мероприятии или посиделках. Это будет первое их знакомство. Ну, а дальше...
0: От их реакции что-нибудь будет зависеть в вашем дальнейшем отношении к тому, что вы им исполнили, к вашим музыкальным новинкам?
2: Безусловно, конечно, реакция влияет на то, как мы относимся к своей музыке, точнее, на то, как мы будем преподносить ее в следующий раз. Но это не главное, что на это влияет.
0: Разумеется, но вы знаете, меня всегда интересовал вопрос критики, я сам некоторым образом рок-критик. Как вот в Москве с этим делом обстоит? Насколько, скажем так, музыкальные критики обозревают все это поле огромное музыкальной столицы нашей Родины? Все, куда они ходят, о чем они пишут? Ну, понятно, что есть какие-то темы, которые, скажем так, понятны большинству людей, которые читают газеты или какие-то телеграммы и прочие ВКонтакте каналы. Но, в принципе, вы давали какое-нибудь интервью? Давайте упростим задачу. Приходил ли к вам какой-нибудь, не знаю, условный Артемий Троицкий и задавал ли вам какие-то вопросы по поводу того, чем, за что, почему вы занимаетесь? Или этого еще не было за всю долгую вашу музыкальную карьеру?
2: Мы очень надеемся, что это будет в будущем.
0: То есть, окей, будем считать, что вы не ушли от вопроса и дали исчерпывающий ответ. Хорошо, давайте, может быть, ввиду всех наших этих технических, извините, как бы, я не знаю ни одного приличного слова для того, чтобы это все
3: охарактеризовать. Нюансов.
0: Нюансов, да, какие, да, скажем, как журналисты, телевизионные журналисты. Да. Что мы послушаем еще прямо сейчас от Двоеволчья в нашем эфире?
2: Еще? Угу. Ну, давайте тогда, когда вы вернетесь домой.
0: Когда
2: это
0: вы
2: мы теперь переходим к грустным домой. Нашим песням.
0: И да, да. Представьте ее, пожалуйста, как встаньте, сядьте на мое место и попробуйте побыть диджеем немножко, да.
2: Как это грустная песня. Это грустная песня в память о нашем друге, который в феврале этого года пошел в лыжный поход по Карелии и попал там в полынью на Онежском озере. Вот. Это в память о нем. Он и его пес оттуда не вернулись.
0: Ну, слушайте, у нас какая-то сегодня мистически грустная программа, потому что я начал с Глеба Маличкина. И окей, ладно, слушаем. Двоеволчье, когда вы вернетесь домой?

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
2: И это самая грустная программа из всех, которые мне доводилось когда-либо вести здесь, на Радио Шок или где-то еще. Я серьезно вам говорю. Потому что как-то все складывается таким образом, что, ну, во-первых, от этого никуда не деться, потому что все мы смертные должны об этом помнить. И как-то вдруг эти события со всех сторон на тебя наваливаются. И вот так вот получается. Вот результат отличный, на самом деле, в качестве реакции на смерть близкого человека, друга, который вот таким образом в Онежском озере попал под полынью, да еще с собакой. И это, заметьте, вспомню Сашу Лепницкого, который примерно так же погиб у себя на даче весной, правда, это дело было. Да не важно, важно, что... Важно, что это очень грустно, и что это случается иногда, слава богу, не очень часто с близкими мне людьми, но случается, так или иначе. Проект «Две волчи» здесь, в нашей программе. Даша, давай тебе передам слово, потому что я что-то как-то весь чересчур эмоционален. Да. Нет. Угу. Я сейчас. Просто у тебя есть какие-то наверняка, да, свои соображения.
3: На это хорошо, все. Ну... Я, конечно, когда слушала песню до эфира, у меня было менее к ней такое эмоциональное вовлеченное состояние, да, то есть как бы песня, да, история. Но смотря на проект, да, понимаешь, что это такая у ребят немножко фантазийная история, и не даешь себе отчет, что это может быть связано с какими-то реальными людьми. То есть у вас там такой яркий костюмированный образ, да, или и поправьте меня, если это не образ, а если вы так действительно живете, и это прям вы и есть. Ну вот как бы просто со стороны, да, артиста воспринимаешь все равно так или иначе. Хотелось бы спросить вас вот что. Насколько вообще много реальности вы в свое вот это творчество привносите? То есть вот мы послушали песню, оказывается, она с очень таким конкретным человеком связана. Ну вот много ли такого вообще в вашем творчестве?
4: А без реальности в творчестве даже сказочном вообще невозможно, потому что что вдохновляет на то, чтобы писать новое? Что-то, что происходит вокруг, что-то, что встречаешь, какие-то слова, брошенные случайным или близким человеком, какой-то случай, какая-то зацепка, из этого рождаются новые песни, даже если они на сказочную тему.
3: Угу. Ну, хорошо, тогда немножко вернемся назад в моих вопросах. Насколько вы сами себя ощущаете героями собственных произведений и насколько вы разделяете вот эту вашу историю как бы на, не знаю, существование в мирском, да, и вот существование вас в музыке как проекта и как персонажей?
4: У нас есть отдельный раздел песен, который мы называем «Песни о себе и о друзьях». Как раз вот там именно про нас. А есть песни о каких-то героях, персонажах. Там, если мы присутствуем, то на какую-то часть.
2: Роман, я, знаете, сразу представил себе двойной альбом шикарный. Первый называется «Песни о себе», диск, а второй «Песни о друзьях». И, по-моему, это может быть хорошей концепцией вашего будущего творчества. Какие у вас планы творческие?
4: Что прекрасная идея, кстати. Спасибо.
2: Не за что. У меня иногда бывает. Я когда в психоэмоциальном состоянии таком повышенном нахожусь за счет вашей песни, кстати говоря. Поэтому... И даже смотри еще, что я тебе хочу сказать. Это на самом деле не секрет, но мастерство диджея в том числе зависит вот от этой самой эмоциональной окраски. И вот как только Рон представил свою песню, да, она заиграла для тебя совершенно новыми смыслами, да, потому что, ну, конечно, можно писать пространную какую-то аннотацию каждой песни, написать, это было на самом деле, эта песня написана там, не знаю, для кого, неважно, но это будет не то. А когда сначала ты слушаешь песню, а потом начинаешь думать, как бы она могла быть и как он ее написал, ли она, вот это вот очень интересно, это всегда какое-то отдельное поле для исследования. И да, если ты диджей и должен представлять песню так, как ты можешь это сделать в принципе, то без эмоций не обойтись. Здесь не грех, кстати говоря, позвонить автору и спросить, ну, скажите, пожалуйста, что-нибудь мне, записать это все и потом пустить в эфир. Это было бы вообще великолепное радиошоу, должен сказать, да. Извините, Ром. Да, ваши творческие планы, да. Что и как вы собираетесь делать в дальнейшем?
4: Вот вы, кстати, очень в тему сказали насчет двойных альбомов. Спасибо. Потому что мы собираемся выпустить именно два оригинальных своих альбома. Полностью оригинальных песен. Просто раньше у нас предыдущие релизы включали в себя переделки. Теперь полностью оригинальные песни. И в каждом по 10 песен. Часть полностью нами написана, часть написаны стихи наших друзей, музыка наша. Вот. Такие у нас планы на ближайшее время.
2: Ну, прекрасно. А
3: можно я спрошу?
2: Да, конечно.
3: А, вот вы там как-то вскользь очень упомянули физические воплощения релизов. Нет ли у вас планов издать, там, не знаю, CD, винил, кассету, что-нибудь такое, что можно было бы пощупать или на фестивалях, на которых вы часто играете, людям раздать?
4: Вы не поверите. Уже. Собственно, мы сделали флешки со всеми релизами, выпущенными на данный момент. Вот. Так что мы собирались их взять на тот же Дубовик, но что-то пошло не так. Мы просто забыли о них, когда приехали на фестиваль. Поэтому сейчас эти флешки будут доступны к продаже.
3: А почему такой интересный выбор? То есть не там перечисленные там CD и так далее, а вот именно флешка?
4: Ну, CD, если брать как носитель, он постепенно уходит, то есть
5: почти же нет.
4: Мало у кого есть дома проигрыватель или устройство, где можно его проиграть. Флешка все-таки более распространенная сейчас именно из физических носителей.
2: Да я все равно...
4: Для винила, наверное, нам следует еще немножко отточить мастерство, перед чем выпускаться на нем.
2: Да я все равно вступлюсь за CD. Дело в том, что действительно мой собственный умер еще лет 10 назад и отправился на помойку, но у меня есть компьютер, где вот есть этот самый CD-R, и я его наконец включил. Я тут перестанавливал винду, это была вообще катастрофа. И уже с ужасом, это тема для отдельной программы, но в конце концов у меня все получилось, и когда вдруг я, значит, поставил там что-то и включил вот эти маленькие выносные колоночки и сел за стол там что-то писать, вдруг я понял, что у меня отличное стерео, этот CD играет. Да, окей, я не хочу для этого задействовать какие-то большие акустические системы и все, и агрегаты прочие разные, но вот так в качестве компьютерного сопровождения CD играет очень хорошо. Так что, да, и плюс к этому у меня там целая свалка этих всех дисков накопилась, и надо их слушать.
3: Ну, не хвастайся, не хвастайся.
2: Ладно, ладно, все, не слушай. Все, все. Давайте мы вот что Сергея вспомним, и на самом деле, сколько у нас времени-то? Времени-то у нас уже, да, у нас как раз время представить то, что мы отложили на финал, Сергей. Да, и об этом можно поподробнее. Так же, как о собственных творческих планах и всем остальном. Потому что это, наверное, ваше финальное включение до общего прощания, которое, я надеюсь, состоится. Я не про компьютер, компьютер должен работать. Окей.
6: Давайте тогда сначала поговорим, потом послушаем.
2: Давайте, поговорим, конечно. Даша?
6: Подводочка будет иметь место. На самом деле, по поводу физических изданий, я прошу Двоеволчи обратить свой взор также и на коллекционеров. Я понимаю, что флешки — это практично, а как же коллекции? А как же люди, которые все это ставят на полку, хвастают, хранятся? Да, на флешке автографа вы не поставите, а вот на буклете диска самое оно. Поэтому подумайте об этом. На самом деле сейчас многие шутят на тему того, что и винил вернулся в оборот очень активно, и компакт-диски никуда на самом деле не делись. Они до сих пор заполняют полки музыкальных магазинов, и люди их с удовольствием покупают. Только предвосхищая ваш авторский выбор, как коллекционер, очень прошу, используйте формат издания не диджипак. Вот эти картонки, их никто не любит на самом деле. Все любят классические так называемые джоу-кейсы или стекляшки. Вот этот самый классический, каких выходили когда-то игры, фильмы и прочее.
2: Сергей, тут я буду спорить, я бумажки люблю, честное слово, у меня.
6: Ну ладно!
2: Как-то вот картонок тоже хватает на CD, и как-то я их...
6: Они
2: больше похожи на альбом, да, то есть понятно, что это как бы копирование винила, да, вот во всех смыслах, но вот, да, видимо, я такой старый, что... Туда бумажки мне подавай.
6: Да, не вам жалко. Да. Смотрите, да, по поводу всего сегодняшнего эфира, каких-то событий, тем, эмоций, которые поднимаются, слегка чувствую прямо свою вину, потому что тот альбом, о котором говорили в первых звуках, еще я не знаю, выходили они в эфир, слышали они к люди или нет, в первых минут...
2: Это хороший вопрос, это невозможно проверить, к сожалению.
6: Ну и ладно, ничего страшного, потом, что называется, потом сюрприз будет, да? Вот этот альбом, он выходит под, под уже официальным названием «Успение». Об этом можно поговорить достаточно долго, но наше внимание тут привлечет больше рабочее название пластинки. Он назывался «Прогулки по кладбищу». И он как и в метафорическом смысле, конечно, как посещение памятников тех или иных воспоминаний, людей, которых не просто, ну, не всегда нет в смысле, среди живых, как говорится, да, может быть, просто это люди, которые свернули с общего вашего жизненного пути, тех, кому ты вспоминаешь до сих пор добрым словом, но уже не общаешься. То есть разные метафорические смыслы, но все это в итоге сошлось именно в такой общий кладбищенский настрой, такого классического русского кладбища с оградками, с памятниками, с пирамидками обязательно воинской славы со звездочками наверху. И будущий альбом «Успение», он собрал в себе, что меня очень радует, три основных вида искусства, ну, основных для, не знаю, для меня, наверное. Это, конечно, литературное искусство, оно как помимо того, что это в целом стихи, да, которые я озвучиваю в микрофон, помимо этого там есть и пролог, и эпилог, тоже отсылочка к литературе, скажем так. Там есть музыкальное сопровождение, то есть музыка как вид искусства тоже используется, поэтому вот «Рип» и «Небо серое», которые мы слушали в начале, они входят в этот альбом, но в формате бонус-треков, однако писать бонус-трек на этой пластинке не хотелось ни в коем случае, поэтому мы пытаемся протащить понятие «анкор», которое часто используется на живых выступлениях рок-музыкантами, ну, иными словами, «бис». На «бис», да, «анкор» от французского, не знаю, как произносить это на французском языке, но неважно. Вот. И там есть отсылка к изобразительному искусству, потому что Александр Прокофьев под никнеймом Ноктембер снова нарисовал целую серию иллюстраций под каждое стихотворение отдельную, прямо проиллюстрировал этот поход, это, вот, эту небольшую экскурсию, да, по кладбищу. И, собственно, чтобы его еще больше притянуть, его вид искусства к альбому, мы три стихотворения, идущие подряд, объединенные очень конкретной темой, озаглавили названием «Триптих», или, как Высоцкий говорил, «Триптих». Мне почему-то это ударение как-то больше на душу ложится. Вот. И вот эта концепция, она родилась вся случайно. Это случайности какие-то, вот эти эхо-шепотки, и они срослись, сработались в одну большую программу, то есть это 45 минут начитанных стихотворений под минимальный фон. Вот. Очень надеюсь, что, как и запланировано, 19 июня он увидит.

0: об этом. Ну, а у нас остается, я понимаю, совсем мало времени, поэтому
1: могу
0: нужно послушать. Давайте, за эфиром разберемся.
1: Да-да-да. И, собственно, следующее произведение...
2: Эксклюзив, насколько я понимаю, да?
1: Да, оно не вышло, это письмо. Оно не вышло еще до сих пор официально, но почему я все это сейчас рассказывал перед тем, как его послушать? Потому что письмо, это, оно приоткрывает прямо весь альбом, оно состоит из обрывков, из очерков, так или иначе связанных с различными настроениями и произведениями всего альбома. То есть для меня это вообще какой-то небольшой как калейдоскоп всего будущего. Он бессюжетен, он разделен на два персонажа, два альтер-эго одного лирического героя, и ну, это там по голосу очень хорошо слышно и понятно. Поэтому не стоит искать смысл, но есть возможность заглянуть за кулисы. Назовем это так.
2: Сергей Ушинский, письмо и эксклюзив здесь, на Радиошок, в программе «Рок-волна».
3: Хотел писать. Найду ли силы? Бумага жжет мне пальцы вновь. Но ждете вы? Достать бы грифелем могилы. Писать слова, стирая в кровь о той любви. Тревожу сон чужой принцессы. Хрусталь дрожащей рукой, надеюсь, по сюжету пьесы письмо останется со мной. Мне лучше было вас не видеть, как лучше зверя не будить. Я зря учился ненавидеть. Я не решился бы убить. Я знал, что день такой настанет, когда сорвется небосвод мечты во мгле, а мгла не тает, и сердце кто-то украдет. Сомнений гром отравит веру, чужая боль себе больней ненужных слов. Разрушить стену. Я стал слабейшим из людей. Я пал, колени, руки кровью, лицо измученное в грязь. Я сам себя уже не помню, тебя не трону. Чуть смеясь, я стал пророком поражений. Себе убийственно солгал. Я стал осколком отражений, последним выдохом зеркал. Я бросил все в игре со смертью. Хотел тебе тогда помочь, но не сумел. И тихой тенью на город опустилась ночь. Нет больше слез, зияют раны. Мы были прокляты в раю. Не уживусь с такими снами. Хоть нету их, все наяву. А вы ушли дорожкой лунной. И что вам дело до меня?

0: Пишу письмо. Пишу сумбурно. И не отправлю.
1: Прямой эфир на радио Шок.
2: Да, я должен сказать, Сергей, что довелось мне в своей жизни быть ведущим такой телевизионной программы, которая называлась «Поэты». И я примерно себе представляю, как это дело происходит в студии, и как все себя ведут примерно, предполагаю, уже с первого взгляда. И должен сказать вам мои комплименты, потому что и артистизм, и, собственно, стихи — это хорошо, это круто, это здорово. Поэтому и интонации, и голос, и все остальное. Так что просто мой комплимент примите. И продолжайте это делать. Я как критик. Я сегодня в критику уже не первый раз ползаю, но как критик скажу, да, это того стоит, чтобы продолжать. Правда. Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Даша, может быть, про двоеволчье, троеволчье теперь что-нибудь такое критическое замутим?
4: Ну, не критическое, давайте это комплементарное что-нибудь.
2: Комплементарное.
4: Ну, да,
2: да. Комплименты проще говорить, чем критиковать, безусловно, тем более в прямом эфире. А я должен сказать комплименты всем участникам сегодняшнего эфира, потому что, смотрите, у нас, несмотря на то, что куча чего на нас свалилась сегодня, включая выключение компьютера, мы выдержали, мы выстояли, мы идем дальше. Мы буквально завершаем программу уже вот с минуты на минуту. Так что спасибо всем заранее. И Роман, Катерина, скажи, почему Катерина все время молчит? Вот, может быть, что-нибудь Катя скажет нам на прощание? Нет, Роман?
5: Ну, что сказано?
4: А вы можете рассказать нам про следующую песню, которую мы будем сейчас слушать? Называется она «Расскажи мне о море моряк». Наверняка у нее тоже есть какая-нибудь очень интересная история создания.
6: Конечно, есть история. Первая строка этой песни упоминается в книжном цикле «Отблески Этерны» у Веры Камши.
2: Боже мой, я совершенно
6: не знаю.
2: Это фэнтези, окей.
6: Вот. Наша знакомая Ольга Захарина, большая любительница этих книг, взяла и дополнила, и написала полную версию этого текста, этих стихов. А мы сочинили музыку. Эта уже песня исполнялась несколько раз на концертах. И да, раз речь дошла об эксклюзивах, это как раз тоже эксклюзив, потому что выйдет она через 2 недели примерно.
2: Где выйдет, хотелось бы поинтересоваться?
6: Выйдет на всех площадках, Яндекс.Музыка и прочее, на вашем лейбле Bulk Music.
2: Вот-вот-вот, я именно этого и добиваюсь, потому что как-то да. Сказать о том, что мы все-таки это Bulk Music, кроме того, что критики, диджеи и соведущие, было бы неправильно. А, хорошо, а не приходило ли вам в голову, я, как вы видите, сыплю идеями, сделать какую-то читку с песнями? Скажем, написать целый цикл вот по мотивам или по прямому тексту продолжения вот этой книжки, о которой вы говорили, и проиллюстрировать это музыкально как-нибудь. По-моему, это будет неплохо. Я бы сходил, на самом деле. Я сам чтец, не то чтобы декламатор, но приходилось мне выступать со сцены. Это особое совершенно состояние, когда роли поделены, когда люди читают по ролям какие-то кусочки из литературного произведения, и некто, а может быть и несколько человек, ну, в вашем случае дуэт, это дело иллюстрирует своими как-то результатами прочтения той же самой литературы.
6: Кстати, у нас с друзьями до нашего знакомства с волчицей был литературный клуб «Элберет Гелтониер», где мы встречались и читали по ролям любимое произведение, и иногда играли, пели музыку, которую сочиняли, песни, которые сочиняли по ним. Так что вот то, что вы говорите, оно существует, да.
2: Ну, Роман, видите, вы меня понимаете, почему нет, что называется. Итак, расскажи мне о море моряк. Это настоящее море, это не какое-нибудь там типа эфирное?
6: Или... Да, это именно море, да.
2: Именно море. И тот человек, который по этому именно морю ходит, называется как правильно? Моряк. Двоеволчье и расскажи мне о море. Некоторым образом эксклюзив здесь на Радио Шок в программе «Рок-волна». Двоеволчье.

0: от людей, что лежат на дне.
1: Да, финал такой, скажем, необычный. Ну, море такое, да. Его не обманешь, что называется. И за тех, кто в море, вот это все, это за тех, кто в море, помните, все воспринимают эту песню как какую-то оптимистическую, вот они, дескать, плавают. Да нет же, то за тех, кто в море, за тех, кто на дне, на самом деле.
2: Конечно.
1: И об этом, собственно, мало кто знает. Теперь знают больше людей, благодаря вам и проекту «Твои волчи». Спасибо, Роман. Спасибо, Катерина. И что, у нас общий сбор и прощание на сегодня, насколько я понимаю. Ввиду
3: да, времени, хотелось бы, хотелось бы успеть еще немножечко про планы,
1: да,
3: «Твои волчи»,
1: конечно,
3: на ближайшее
1: безусловно,
3: время,
1: разумеется.
3: Потому что я думаю, что много фестивалей запланировано на это лето и вообще каких-то важных событий в жизни группы, поэтому давайте коротенько по ним пробежимся.
2: Совершенно верно. Во-первых, два альбома, о которых мы сказали, перед каждым из них будет выпущено по 3 сингла. Плюс про фестивали, да. 31 июля мы выступаем на фэнтези-фесте. Это фестиваль от организаторов «Былинного берега», реконструкторского фестиваля под Великим Новгородом.
1: Да, тебе не отвертеться.
3: Я с удовольствием скажу.
2: Ура! Вот. Так что ждем всех, кто...
1: Всех, кто?
2: Будем рады всем, кто придет нас послушать там.
1: Внимание, Новгород Великий. «Твои волчи» будет у вас... А в каких числах еще раз?
2: 31 июля, пятница.
1: 31 июля, это мистический день, опять же. Так что, пожалуйста, добро пожаловать 31 июля. И место еще раз, если вы его помните, конечно. Вы сказали, под Новгородом, да?
2: Ну, можно просто найти Fantasy Fest.
1: Fantasy Fest в любом, да, поисковике. Да. Ищите и обрящите. Да. Окей. Да, фестивальная пора. У нас даже тоже будет, наверное, фестиваль. И 10-11 июля, скорее всего, это суббота, пятница и суббота, или суббота и воскресенье, уже запуталась. Нет, суббота и воскресенье. И с клубом определюсь на днях, все тебе расскажу, покажу и придумаем все остальное. Включая название, потому что его до сих пор нет, к счастью. Так что время есть, тоже к счастью, и все будет, одним словом. Да.
3: Да, я хотела бы еще успеть Сергею, уж если Роман уже, ну все, или что-то еще.
2: Да-да-да.
3: Хорошо. У меня еще есть к Сергею вопрос. Мы как-то не успели совсем пробежаться по второму проекту, который называется «Атака», но я знаю, что у вас там сейчас происходит важный анонс. Вы приглашаете людей повзаимодействовать с вами некоторым образом. Вот расскажите, каким.
4: Вы
1: Какой неожиданный вопрос, да.
4: Слушайте, да, нет, вопрос, правда, неожиданный. Я, признаться, в потоке дел сам немножко об этом уже запомнил. Но... Если мы что-то сказали, мы обязательно сделаем. У нас до этого, 14 февраля, выходил EP «Осколки сна», и практически на все композиции было то или иное видео вообще не организовано. А вот на песню «Солнышко», в основу которого легли строчки из стихотворения «Небо серого», с которого мы сегодня начали эфир. Или не начали?
1: Начали, я протестую.
4: Начали, хорошо. Вот. Не было сделано никакой визуализации. И появилась задумка попросить всех тех, кто хранит те или иные хроники. С первых репетиций, с выпускных, с прогулок в городе, там, каких-то других движений. Все, что дорого сердцу, каких-то воспоминаний юности, взросления, все это присылать нам, и мы смонтируем один большой клип.
1: Гениально.
4: Некоторая часть материала... Спасибо. Некоторая часть материала уже есть. Мы готовимся потихоньку работать. Если у кого-то есть желание из присутствующих, скажем так, таким образом, да, тоже обязательно присылайте. Ограничений абсолютно никаких нет. То есть сколько будет, столько мы и воплотим в жизнь.
1: Атака. Так называется, да?
4: Да,
1: окей. Спасибо. Ну что, друзья, спасибо вам за участие в сегодняшнем взбалмошном эфире программы «Рок-волна» на радио «Шок». Думаю, что через неделю, в среду, все более-менее устаканится и пройдет более гладко, чем сегодня. Но, тем не менее, самое главное, да, что мы прошли череду испытаний, мы их преодолели, мы остались с новым опытом и понабрались нового опыта, безусловно. И желаю всем того, чтобы вот поцелуй последний, Ром, Катя, был прекрасен. Я тем, кто нас, может быть, не видит, расскажу, что в Москве целуются, да, да, семейные пары в домашней студии после неудачного все равно эфира, для меня, по крайней мере, так или иначе. Но вот, вот, что самое главное. Главное — это любовь. И вы нам ее продемонстрировали, Ром, Катя. Спасибо вам за это отдельное. Сергей, удачи в атаках. Даша, мы с тобой еще обязательно, может быть, даже сегодня спишемся по поводу предстоящего фестиваля. И чтобы, как говорил Борис Гребенщиков, закрывая свои концерты, чтобы закончить концерт на более-менее позитивной ноте, у него была именно такая формулировка, более-менее позитивная нота. Я вам скажу вот что. Вы не поверите, что после нас в эфире радиошок в формате у них идет песня коллектива, который называется «Мистерия Буф». Это похоже на то, что у нас было сегодня, на жанре, имею в виду. А песня называется «Кошачьи похороны». Так что все, что называется, в тему. Спасибо вам, друзья, за то, что были с нами. Приходите к нам еще и будем желанными гостями на всяческих кошачьих похоронах. Спасибо и до новых встреч.
0: Включи радио. Лови шок.
3: Спасибо большое за эфир.
0: Включи радио.
3: Ну, мы вообще не слышим его. Я вам отдельно пишу все свои спасибки. Я сейчас отключаюсь, потому что у нас будет весело в эфире. Еще раз всех благодарю и до новых встреч.

Порошок, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: Йоу!

Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.